0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Витебске и Гродно около +24 и в Минске днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: На Юнистар Уикенд свежих хитов. И это Бенсон Бун, The Time of My Life. Это хит от главного открытия поп-сцены последних лет. О том, что все теряет смысл без любви. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Витебске и Гродно около +24 и в Минске днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжается. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. От поп-иконы и легендарного нидерландского диджея о непредсказуемости любви. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Вещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Витебске и Гродно около +24, и в Минске днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: В уикенде свежих хитов на Unistar Blossoms Meet Me in Love. Это романтическая песня о первой любви и свиданиях. Слушаем ее прямо сейчас на Unistar.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Unistar.

чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Витебске и Гродно около +24 и в Минске днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Это Юнистар, это Уикенд свежих хитов. И это Flow, Lick It. Это хит от горячего женского трио о желании показать свою красоту в соцсетях. Слушаем на Юнистар прямо сейчас.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.
2: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте и Могилеве 23-25.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Это был

0: Год белорусской женщины на Юнистар.
1: 2026 объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин. В Минске прошла 5-я встреча проекта «Женские лица столицы». Он, напомню, стартовал несколько месяцев назад в Першем национальном гандлёвом доме. Тематика каждой встречи разная. В этот раз говорили о женщинах в искусстве. Участие в событии приняли генеральный директор Большого театра Екатерина Дулова, ректор Университета культуры и искусств Наталья Корчевская, телеведущая Елена Спиридович и артистка Ирина Дорофеева. Получилась очень теплая беседа о творчестве и жизни, где и зрителям удалось задать свои вопросы. В Беларуси созданы равные возможности для женщин и мужчин во всех сферах. Об этом во время форума «Стратегии и цели устойчивого развития женским лицом» в Витебске сказал национальный координатор по достижению целей устойчивого развития Сергей Олейник. Уровень занятости среди женщин в трудоспособном возрасте достигает 85,5%. И хоть не намного, но превышает уровень занятости среди мужчин. Оказывается, доля женщин среди госслужащих высшего звена 57%. Среди руководителей и заместителей сельских, поселковых и городских исполнительных комитетов 72%. На следующей неделе соберем очередную порцию самых ярких новостей года белорусской женщины. Пока! А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Витебске и Гродно около +24 и в Минске днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
0: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Дипло и Эдриан Ньюэс. Two Steppin'. Песня о пьянящих чувствах от дуэта легендарного продюсера и популярного

0: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. В Минске планируют расширить самые загруженные дороги и соединить районы дополнительными мостами и развязками. Такая цель стоит в генплане столицы до 2030 года, сообщает Белта. Так, новый путепровод прокладывают сейчас между Колесниковой и Ратомской. Он соединит Фрунзенский и Центральный районы. Ожидается, что он станет одним из 5 самых длинных в Беларуси. Стройка уже идет на участке над железной дорогой Минск-Молодечно. Улица Тимирязева станет 6-полосной, до 4 полос расширится Старовилинский тракт. А сколько денег белорусы тратят на такси, рассказали в Минтрансе. Свежую статистику опубликовали в телеграм-канале ведомства. Средний чек одной поездки по стране составил примерно 12 рублей. Это усредненная цифра, она зависит от региона, времени суток и класса автомобиля. В столице цены традиционно выше, в областных центрах – ниже. Легендарный форвард Лионель Месси на неделе решил завершить международную карьеру. Капитан сборной Аргентины эмоционально обратился к партнерам по команде в раздевалке перед финальным матчем чемпионата мира, заявив, что эта игра станет для него последней за сборную. На прошедшем мировом первенстве он окончательно вписал свое имя в историю. Месси стал первым футболистом, преодолевшим рубеж в 20 забитых мячей на мундиалях, закрепил за собой статус лучшего ассистента и установил абсолютный рекорд по количеству проведенных матчей на главных турнирах планеты.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 26, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Витебске и Гродно около плюс 24 и в Минске днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
2: Хит за хитом. Весь день. Touch. You. Right now.

0: Уикенд свежих хитов.
1: На Юнистар Уикенд свежих хитов. И это Бенсон Бун, The Time of My Life. Это хит от главного открытия поп-сцены последних лет о том, что все теряет смысл без любви. Слушаем его

0: А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Диавен.
2: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Белорусь.

0: Подарочные сертификаты по 31 июля. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Это была реклама.
1: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений. И до минус 75%

0: Путина. Александр Лукашенко на неделе поручил принять самые жесткие меры в отношении недостатков на уборочной. Об этом президент заявил на селекторном совещании. Глава государства подчеркнул, что бардак, пьянство и воровство никто терпеть не будет. Также Александр Лукашенко напомнил о требовании по обеспеченности кадрами, чтобы, по словам президента, для работы с техникой, особенно энергонасыщенной, хватало механизаторов, сообщает Белта. Больше 300 белорусских школ подключатся к системе «Электронная школа» с 1 сентября. Об этом рассказали в Минобразовании. Проект создан, чтобы снизить бумажную нагрузку на педагогов и упростить взаимодействие учителей, учеников и родителей. В пилотных школах будут введены электронный журнал и дневник. Остальные учреждения образования будут переходить на цифру поэтапно, передает телеканал УНТ. Корейцы создали комбинезон, как у Тони Старка. Одежда самостоятельно надевается на человека за 10 секунд, без помощи рук или посторонних. В основу разработки легли мягкие и гибкие пневматические лианы, встроенные в ткань. При подаче воздуха они подтягивают одежду к телу, подобно тому, как плющ взбирается по поверхности. При этом человеку не нужно стоять неподвижно. Система работает даже во время движения. Авторы разработки считают, что технология может помочь пожилым людям и людям с инвалидностью, а также сотрудникам экстренной служб.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Витебске и Гродно около +24 и в Минске днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
2: За хитом. Весь день.

0: сотых годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
1: Хозяйка под дождем где-то ходит,
2: а дома хорошо
1: и в миске котфет.
2: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Котфет сплошное.
3: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
4: Дзержинск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармонии. МТС 727-95-46.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Руководство и коллектив ООО «Минск-Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск-Кристалл».
5: Это была реклама, а дальше мировой хит.
7: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
8: Слушай,

0: Уикенд свежих хитов.
1: Партнер компания Белтелеком.
2: Что делаешь?
3: В интернете летаю.
2: Ясно.
0: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.бай.
4: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжается. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. От поп-иконы и легендарного нидерландского диджея о непредсказуемости любви. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: стиральный Гирсил 17,99 за 3 килограмма.
1: Выгодно сгибай, Белмаркет.
0: Подробности на gipa.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа Белый Лотос скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 июля. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-21-29.
5: Как бороться с искушением?

0: 25 44 44.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Выгодные покупки всегда кстати. Только с 23 по 26 июля на 21 век Бай большая распродажа. Скидки до 60% на тысячи товаров. Аэрогриль Evolution Aero с чашей 10 литров всего 169 рублей. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Это была

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
3: Может, в поход с друзьями?
2: В лес за грибами?
3: Или к маме на дачу?
2: Спортом займемся мы на удачу.
3: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
2: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
4: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
5: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
6: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
7: А можно только чудо Рекс?
6: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм, всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная, 13,49 за 1 килограмм.
10: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
9: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
8: Это была реклама.
11: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День торговли! Чудесный повод выразить благодарность любимым покупателям не только словами. В сети «Белювелирторг» по 31 июня.

0: Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. В Беларуси могут пересмотреть подход к обучению водителей. На заседании постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров предложили сделать обучение более практикоориентированным. Для этого планируют увеличить количество часов вождения. Кроме того, хотят активнее использовать в автошколах интерактивные тренажеры. Также в программу обучения может войти отработка действий в экстремальных дорожных ситуациях. Таким образом, власти рассчитывают снизить число аварий по вине автомобилистов со стажем до 2 лет. А техосмотр можно будет пройти ночью и без очередей. Предприятие «Белтехосмотр» запустило новую услугу «Ночной дозор». Она будет доступна по вторникам и четвергам с 10 часов вечера и до часу ночи. Воспользоваться «Ночным дозором» смогут владельцы транспортных средств любых категорий. Им не придется стоять в очереди. На один временной интервал записывают только одну машину. Услуга обойдется в 170 рублей. Оплатить ее можно в ЕРИП. Правда, как передает телеканал УНТ, «Ночной дозор» будет доступен не на всех станциях. Средневековый замок-призрак обнаружили в Беларуси. Фундамент ранее неизвестного строения ученые нашли во время археологических раскопок в Норовянском районе Гомельской области. Уникальность найденных фрагментов в том, что в историографии Беларуси этот объект не числится. Нет о нем и упоминаний в качестве оборонительного сооружения. Историки полагают, что замок-призрак был своего рода кластером. В нем располагались военные, еще там была мельница, пекарня, броварня и хоздвор. Обнаруженное замчище, которому около 500 лет, предлагает включить в список историко-культурного наследия Беларуси. И к новостям компании. Ювелирная распродажа в Соколов. Только по 31 июля приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону +375 29 577 44 44.
1: Партнер новостей «Брестский мясокомбинат».
2: Брестский мясокомбинат в 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Витебске и Гродно около +24 и в Минске днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Смачная вечера. З кацялочка на вогнішчы. На свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
2: Паравома. Спальные мешки и палатки до -50%. Гамаки -50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин масло солодко-сметанковое 82,5%, 3,59 за 180 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44,569,33.
2: Уикенд свежих хитов.
3: В уикенде свежих хитов на Unistar Blossoms Meet Me In Love. Это романтическая песня о первой любви и свиданиях. Слушаем ее прямо сейчас на Unistar.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Unistar.

0: Реклама.
1: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
2: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8-044-784-84-84.

0: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129. Только в июле в гипермаркете Билд скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Build Shop Buy. Телефон 599-69-69.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Большая распродажа. Отличный повод для выгодных покупок. Только с 23 по 26 июля на 21 век Бай скидки до 60% на тысячи товаров. Стирально-сушильная машина Крауфинг с загрузкой до 10,5 килограммов. Всего 1359 рублей. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама.

0: реклама.
1: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм всего 3,49. Порошок стиральный Персил 17,99 за 3 килограмма.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.

0: мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: У магазинов «Мила» день рождения. Суперкэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой».
0: Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
3: Может, в поход с друзьями?
4: В лес за грибами?
3: Или к маме на дачу?
4: Спортом займемся мы на удачу.
3: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
4: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко провел на неделе кадровый день. Глава государства назначил новых министров лесного хозяйства и архитектуры и строительства, сообщает Белта. Руководить Минстрой архитектурой теперь будет Вадим Альшевский, а Минлесхозом Сергей Ульдинович. Также президент назначил новых послов Беларуси в Таджикистане и Мозамбике и согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов власти в Гродненской и Брестской областях. Белорусская железная дорога возвращает еще один штадлер на маршрут Минск-Брест. Об этом сообщили в пресс-центре БелЖД. Произойдет это 4 августа. Поезд будет каждый день отправляться из Бреста в 6:34 утра и прибывать в столицу в 10:50. В обратном направлении выезд из Минска запланирован на 17:20, а возвращение в Брест в 21:05. Полностью запретить рекламу электронных сигарет и вейпов хотят в нашей стране, сообщает УНТ. Сейчас готовят масштабный законопроект, который существенно ужесточит правила оборота продукции с никотином. Раньше было ограничение только на жидкости и классические табачные изделия, а теперь Минздрав предлагает распространить запрет и на сами устройства.

Говорят, что инициатива нужна, чтобы снизить доступность подобной продукции, в особенности для молодых людей, и защитить их здоровье. И к новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029 324 66 66.

0: Временный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Витебске и Гродно около +24 и в Минске днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: 8 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Бумага туалетная Вейро 8 рублей 99 копеек за 24 рулона. Маяк, мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте Маяк Бел и по телефону 29 144 70 20.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер — препарат Диавен.
3: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: Знижки за фишки у Мартин. С 17 червеня по 28 липеня знижки до 50% на товары для дома и прихожости. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 500 67 33.
2: Уикенд свежих хитов.
3: Партнер компания Белтелеком.
0: Что делаешь?
4: В интернете летаю.
0: Ясно.
1: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
5: Это Юнистар, это уикенд свежих хитов. И это Flow, Lick It. Это хит от горячего женского трио о желании показать свою красоту в соцсетях. Слушаем на Юнистар прямо сейчас.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.
6: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Реклама.
1: Выгодные покупки всегда кстати. Только с 23 по 26 июля на 21 век Бай. Большая распродажа. Скидки до 60% на тысячи товаров. Аэрогриль Evolution Aero с чашей 10 литров всего 169 рублей. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на soколов.defizbelarus.by и по телефону +375 29 537 44 44.
0: У магазина

0: от 20 рублей. Только 4 дня. С 23 по 26 июля. Как мило, что ты с Милой. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
1: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Buildshop.by. Телефон 599-69-69.
2: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Ресторан авторской кухни «Peaky Blinders». Там, где круглосуточно вкусно, живая музыка, караоке, безграничный формат удовольствия 24/7. Гурского, 56. Подробнее по телефону 8029-344-44-11.

0: Весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы.

0: Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
1: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм, всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная, 13,49 за 1 килограмм.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-8484.
4: Пора в ОМА. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День торговли! Чудесный повод выразить благодарность любимым покупателям не только словами. В сети «Белювелирторг» по 3

0: 7-395-7-395.
1: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. В Минске планируют расширить самые загруженные дороги и соединить районы дополнительными мостами и развязками. Такая цель стоит в генплане столицы до 2030 года, сообщает Белта. Так, новый путепровод прокладывают сейчас между Колесниковой и Ратомской. Он соединит Фрунзенский и Центральный районы. Ожидается, что он станет одним из 5 самых длинных в Беларуси. Стройка уже идет на участке над железной дорогой Минск-Молодечно. Улица Тимирязева станет 6-полосной, до 4-полос расширится Старовилинский тракт. А сколько денег белорусы тратят на такси, рассказали в Минтрансе. Свежую статистику опубликовали в телеграм-канале ведомства. Средний чек одной поездки по стране составил примерно 12 рублей. Это усредненная цифра, она зависит от региона, времени суток и класса автомобиля. В столице цены традиционно выше, в областных центрах – ниже. Легендарный форвард Лионель Месси на неделе решил завершить международную карьеру. Капитан сборной Аргентины эмоционально обратился к партнерам по команде в раздевалке перед финальным матчем чемпионата мира, заявив, что эта игра станет для него последней за сборную. На прошедшем мировом первенстве он окончательно вписал свое имя в историю. Месси стал первым футболистом, преодолевшим рубеж в 20 забитых мячей на мундиале.

0: деятельности.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Витебске и Гродно около +24 и в Минске днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
0: Хит за хитом. Весь день. Yeah, yeah.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки. Со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Пора в О!

0: станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Дзержинск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Лето на максимум, цены на минимум в «Маяке». Сахар-песок, правила вкуса, 4 рубля 59 копеек за 2 килограмма. Масло подсолнечное, «Гуд», 3 рубля 69 копеек за 800 миллилитров. «Маяк», мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк».

0: Музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
1: Реклама.

0: Медикамент.
1: Медикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старшего возраста. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
2: У магазинов Мила день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с Милой.
3: Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129. Только в июле в гипермаркете Билд скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by, телефон 599-69-69.
6: Видеобилд.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер «Стоматология Стомика».
11: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
9: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7-7-3-4. Улыбайтесь, люди, шире.
12: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей.

0: AMI. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Лето на максимум, цены на минимум в «Маяке». Филе цыплят бройлеров «Ганна» охлажденная 13 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Бумага туалетная «Вейро» 8 рублей 99 копеек за 24 рулона. «Маяк», мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк.Дел» и по телефону 29 144 70 00.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений. И до минус 75% на серебро. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко на неделе поручил принять самые жесткие меры в отношении недостатков на уборочной. Об этом президент заявил на селекторном совещании. Глава государства подчеркнул, что бардак, пьянство и воровство никто терпеть не будет. Также Александр Лукашенко напомнил о требовании по обеспеченности кадрами, чтобы, по словам президента, для работы с техникой, особенно энергонасыщенной, хватало механизаторов, сообщает Белта. Больше 300 белорусских школ подключатся к системе «Электронная школа» с 1 сентября. Об этом рассказали в Минобразовании. Проект создан, чтобы снизить бумажную нагрузку на педагогов и упростить взаимодействие учителей, учеников и родителей. В пилотных школах будут введены электронный журнал и дневник. Остальные учреждения образования будут переходить на цифру поэтапно, передает телеканал УНТ. Корейцы создали комбинезон, как у Тони Старка. Одежда самостоятельно надевается на человека за 10 секунд, без помощи рук или посторонних. В основу разработки легли мягкие и гибкие пневматические лианы, встроенные в ткань. При подаче воздуха они подтягивают одежду к телу, подобно тому, как плющ взбирается по поверхности. При этом человеку не нужно стоять неподвижно. Система работает даже во время движения. Авторы разработки считают, что технология может помочь пожилым людям и людям с инвалидностью, а также сотрудникам экстренно служб.
2: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 26, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Витебске и Гродно около плюс 24, и в Минске днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
3: За хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narva Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой защиты.

0: банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: EOS. EOS. EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
4: Дзержинск! Встречайте безлимитные

0: Сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: Знижки за фишки у Мартин. С 17 червеня по 28 липеня знижки до 50% на товары для дома и прихожости. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 500 69 33.
2: Уикенд свежих хитов.
3: Партнер компания Белтелеком.
4: Что делаешь?
5: В интернете летаю.
4: Ясно.
1: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно Бай.
6: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Дипло и Эдриан Ньюэс. Two Step. Песня о пьянящих чувствах от дуэта легендарного продюсера и популярного блогера. Слушаем прямо сейчас в уикенде свежих хитов на Юнистар.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником. От всей души желаем благополучия и успешной реализации всех планов. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, благодарные покупатели и уверенность в завтрашнем дне.
4: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой».
7: Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
8: Это была реклама, а дальше мировой хит.
9: Партнер препарат «Диавен».
10: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
11: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
12: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником. От всей души желаем благополучия и успешной реализации всех планов. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, благодарные покупатели и уверенность в завтрашнем дне.
5: Дзержинск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 25 и 26 июля в Дзержинске.
6: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
9: Может, в поход с друзьями?
8: В лес за грибами?
9: Или к маме на дачу?
8: Спортом займемся мы на удачу.
9: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
8: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
7: Это была реклама.
10: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День торговли! Чудесный повод выразить благодарность любимым покупателям не только словами. В сети «Белювелирторг» по

0: 029-395-7395.
1: Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. В Беларуси могут пересмотреть подход к обучению водителей. На заседании постоянной комиссии

0: в историографии Беларуси этот объект не числится. Нет о нем и упоминаний в качестве оборонительного сооружения. Историки полагают, что замок Прижа был своего рода кластером. В нем располагались военные, еще там была мельница, пекарня, броварня и хоздвор. Обнаруженное замчище, которому около 500 лет, предлагает включить в список историко-культурного наследия Беларуси.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 26, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Витебске и Гродно около плюс 24, и в Минске днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
2: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Двухместная палатка всего за 29,90.
2: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Дзержинск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочные

0: реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой». Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
5: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей.
4: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была...

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. Avalon Roxton. Vertigo. Номер 2. Bebe Rexha и Faithless. New Religion. Номер 1. Teddy Swims. Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
0: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
2: Реклама. Что ты выберешь? Доходность или надежность?
3: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксирование.

0: 8-222-111.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником. От всей души желаем благополучия и успешной реализации всех планов. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, благодарные покупатели и уверенность в завтрашнем дне.
3: Остался всего один рекламный ролик. Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа «Белый Лотос» скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 июля. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Bay. Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко провел на неделе кадровый день. Глава государства назначил новых министров лесного хозяйства и архитектуры и строительства, сообщает Белта. Руководить Минстрой архитектуры теперь будет Вадим Альшевский, а Минлесхозом Сергей Ульдинович. Также президент назначил новых послов Беларуси в Таджикистане и Мозамбике и согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов власти в Гродненской и Брестской областях. Белорусская железная дорога возвращает еще один штадлер на маршрут Минск-Брест. Об этом сообщили в пресс-центре БелЖД. Произойдет это 4 августа. Поезд будет каждый день отправляться из Бреста в 6:34 утра и прибывать в столицу в 10:50. В обратном направлении выезд из Минска запланирован на 17:20, а возвращение в Брест в 21:05. Полностью запретите рекламу электронных сигарет и вейпов, хотят в нашей стране, сообщает УНТ. Сейчас готовят масштабный законопроект, который существенно ужесточит правила оборота продукции с никотином. Раньше было ограничение только на жидкости и классические табачные изделия, а теперь Минздрав предлагает распространить запрет и на сами устройства. Говорят, что инициатива нужна, чтобы снизить доступность подобной продукции, в особенности для молодых людей, и защитить их здоровье. По информации «Погода.бай», в Бресте и Гомеле сегодня ночью плюс 15, в Гродно – 16 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве ночью 14 тепла. В Минске сегодня ночью пасмурно и тоже 14 со знаком «плюс». В Бресте завтра днем солнечно и 27 тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Витебске завтра плюс 24, в Могилеве 25. В Минске завтра днем солнечно и 24 со знаком «плюс».
2: За хитом. Весь день. Для детей старше 16 лет.

0: Большой привет! Как вы смотрите на то, чтобы в ближайшие 2 часа освежиться, взбодриться и зарядиться отличным настроением под любимую музыку? Меня зовут Вадим Савин, и я к вам не с пустыми руками. В эфире 20 главных хитов июля по версии Юнистар.
1: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар. Номер 20.
0: Обратный отсчет до объявления лучшего хита этой недели начинаем под Pay to Exist от красотки Brock 16.
2: Юнистар топ 20. I am paid to exist.

0: 12 номер за неделю до августа у нас получает Miles Away от дуэта Offenbach. И я вам скажу, что вы сделали великое дело, когда помогли этим ребятам отбежать от края пропасти. Угроза их вылета из Юнитопа миновала.
1: Потеря недели.
0: Однако без замен в эти выходные, увы, не обошлось. Радиочарт Юнистар покидает Эбба.

0: Реклама.
1: Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником. От всей души желаем благополучия и успешной реализации всех планов. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, благодарные покупатели и уверенность в завтрашнем дне.
2: Билетики выбирай и играй на «Толото Бай». Телефон 017-329-2129.
3: «Эос». «Эос». «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине.

0: дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет. Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
3: Большой привет от Юнистар и меня, Вадима Савина. Вместе с вами мы ведем обратный отсчет до объявления лучшего хита предпоследней недели июля. На очереди 17-я ступенька Юничарта. Ну и сюда сегодня стремительно летят, как на зиплайне, красотки из группы Хандрикс.
2: Голосуйте на Юнистар.бай.
4: Номер 17.
3: Я вот что думаю, если бы у них спросили: охотницы, вы упали в чарте на 4 позиции, что будете делать? Ну, они наверняка ответили бы что-то в духе: сперва отдохнем, конечно, диван. Ну, а потом сделают ставку на свой главный хит. Это гол!

0: Graceland, который, кстати, продержался в Юнитопе 15 недель, как и Hollow от Эбона в свое время. Вот только Hollow вылетел сегодня из нашего чарта, ну а Graceland не удержался в топовой пятнашке и отступил у нас на 16-ю позицию. Да, вот такие дела свежего чарта. Очень странные дела творятся в хит-параде Юнистар. Ну, правда, не только сегодня. У нас так каждую неделю, правда. Постоянно кто-то взлетает и опрокидывает конкурентов. Но самое главное, друзья, чтобы ваш любимый хит не покинул чарты, не исчез из эфира Юнистар. Поэтому голосуйте за вашего фаворита даже во время нашего радиошоу. Ну, а я пока напомню замыкающую пятерку свежего Юнитопа.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: На 20-ю позицию отступила Brax Extin. Это Pay to Exist.
2: Номер 19.
0: На 19-ю строчку поднимаются Offenbach. Это Miles Away.
1: Дебют недели.
2: Номер 18.
0: На 18-м месте у нас шикарный дебют. Здесь Hügel, Imael Angel и Alternate. Это Moving to the Sun. Как вам, новички?
2: Номер 17.
0: Обладатели Грэмми, обладатели Оскара, обладатели Золотого Глобуса за песни Golden. Кей-поп, охотница на демонов, сегодня немножко рухнули у нас на 17-ю ступеньку.
2: Номер 16.
0: И на 16-ю позицию отступает Yearbooks с хитом Graceland.
1: Голосуйте на unistar.by. Топ-20. Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
0: А это рубрика «Флэшбэк», где по традиции мы с вами слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом. И вот кто дебютировал в нашем чарте ровно год назад. Это Доджа Кэт и Дон Толивер с отличным саундтреком к фильму «F1». Помните такой? Ровно год назад. «Lose My Mind».

0: Реклама.
1: Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
7: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
8: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа «Белый лотос» скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 июля. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
12: Это была реклама.
13: Для детей старше 16 лет.

0: слушаете радиочарт Юнистар 24 июля 2026 года. Ну а все предыдущие эфиры Юнистар ТОП-20 в виде подкаста можно скачать на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by.
1: Юнистар ТОП-20.
0: И сейчас самое время узнать, кто у нас замыкает главную пятнашку.
1: Номер 15.
0: С крутым минусом в 4 пункта. Эту неделю завершают Иман Бек, Луиза Сонза и София Райс. Это Not You.

0: 68 недель в хит-параде «Инстар». Больше года. Сильно больше года. Здорово, конечно. Крутая поддержка «Абракадабре». Ну и скоро мы продолжим слушать лучший плейлист долгожданных выходных. А пока давайте-ка заглянем на скамейку запасных.
1: Претендент.
0: Знакомьтесь. Норвежское трио Бауса, или же The Bausa. Группа выпускает классные танцевальные треки. Ну а вот эта песня Magnetic, у нее особая история. Вот этот классный, совершенно летний хит под названием Magnetic парни сочиняли в Норвегии, в небольшом уютном домике на побережье, во время снежной бури. Представляете, когда на улице было минус 15? И тогда музыкантам очень захотелось создать по-настоящему летнюю и солнечную атмосферу. Ну как считаете, получилось? Бауза выложила первый отрывок в ТикТок в тот же день, когда написала эту песню, и уже на следующий день трек стал вирусным. Крутые! Новинка рассказывает о сильном чувстве влюбленности и притяжении к человеку, перед которым совершенно невозможно устоять. Магия, волшебство, магнетизм! Как вам вайб классического диска и фанка? Если нравится, если вы хотите Magnetic слышать на Инистар чаще, тогда поскорее продвигайте группу Бауза в наш хит-парад.

0: 13.
1: Ну, а мы возвращаемся к предпоследнему июльскому юничарту, сформированному, и в ритме диска к нам с вами навстречу. Беззаботно мчит летит Galaxy, пока мы поднимаемся на 13.

0: Cat's Eye и кошачий глаз. 25 недель Кит Паради не стар, а еще очаровашки поднимаются у нас повыше, изящно обгоняя всех, кого мы уже послушали сегодня. А кто этим красоткам помогал? Это вы. Кто молодец? Вы молодцы. Да. И вот на этой громкой ноте вашей крутизны давайте вспомним обновленные номера с 11 по 15.
1: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 15.
0: На 15-ю ступеньку у нас рухнули Иман Бек, Софи Рейс и Луиза Сонза. Это Not You.
2: Номер 14.
0: На 14-е место поднимается Леди Гага с Абракадаброй.
2: Номер 13.
0: На 13-ю позицию отступают Кунгс и Теофилус Лондон. Это Galaxy.
2: Номер 12.
0: На 12-ю строчку взлетел Алекс Уоррен с хитом Fever Dream. Плюс 7. Это самый крутой взлет недели. Здорово.
2: Номер 11.
0: И на 11-ю ступеньку поднимаются не спеша, красиво. Да, Cat's Eye и Габриэла.
1: Голосуйте на Unistar.by.
3: Вы слушаете
1: Радио Юнистар. Юнистар. Наш.

0: Флэшбэк. Для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Avalon Roxton. Vertigo. Номер 2. Bebe Rexha и Faithless. New Religion. Номер 1. Teddy Swims. Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Юнистар ТОП-20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
0: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День торговли. Чудесный повод выразить благодарность любимым покупателям не только словами. В сети «Белювелирторг» по 31 июля.

0: 95 7 395.
1: По информации «Погода Баи», в Бресте и Гомеле сегодня ночью плюс 15, в Гродно – 16 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве ночью 14 тепла. В Минске сегодня ночью пасмурно и тоже 14 со знаком «плюс». В Бресте завтра днем солнечно и 27 тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Витебске завтра плюс 24, в Могилеве 25. В Минске завтра днем солнечно и 24 со знаком «плюс».
0: За хитом.

0: Привет-привет! Это радиочарт Енистар 24 июля 2026 года. Ну а все предыдущие эфиры Енистар ТОП-20 вы найдете на страничке нашего хит-парада на сайте enistar.by. Можно слушать онлайн, можно скачать на память, как вам больше нравится. Ну а что до свежего рейтинга?
1: Потеря недели.
0: В него не попал Эбон с хитом «Hollow».
1: Дебют недели.
2: Номер 18.
0: А вместо Эбона в Ени...

0: Move into the sun.
1: Голосуйте на unistar.by. Unistar Top 20. Номер 10.
0: Ну а кто же замыкает топ-10? Топ-10 на этой неделе замыкает Зейн с хитом Die For Me.

0: Give me something. Сегодня, кстати, ровно 20 недельки по Радио Star. Поздравляю команду One Republic. Поздравляю и вас, кто с удовольствием голосует за любимую музыку. Дайте-ка я им тоже поставлю лайк, а то что-то группе One Republic никак не удается. А вернуться на вершину за своим уже, кстати, 5-м золотом. Оно было бы уже 5-м, а так пока только 4 победы.
1: Голосуйте на unistar.by. Unistar 20.
2: Номер 8.
0: Ха, а вот кто еще сегодня круто взлетает у нас и обещает сокрушить нынешнего флагмана. Встречайте, Френч Монтана.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
2: Может, в поход с друзьями?
1: В лес за грибами?
2: Или к маме на дачу?
1: Спортом займемся мы на удачу.
2: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
1: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
3: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
4: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
5: Тюль всего за 10 рублей.
4: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама.
7: Для детей старше 16 лет. Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
8: От меня, Вадима Савина, большой привет. Мы ведем обратный отчет до объявления лучшего Юнистар-хита. И главную музыкальную тайну недели разгадаем уже через полчаса. Кто же сегодня станет нашим номером один?
0: Юнистар ТОП-20.
8: К сожалению, точно не Дэвид Гетта, Тедди Свинг, The Tones and I. Их Gone, Gone, Gone хоть и поднимается у нас сегодня, но только на одну позицию.
7: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20.
9: Номер 7.
10: Hi, I'm Jones.

Послушайте, кто на предпоследней неделе июля вылетает у нас из главной пятерки хит-парада Гиннесса. BTS! Ну как так, правда? Кей-поп-звезды продолжают терять у нас очки и позиции. И на этой загадочной ноте давайте вспомним еще одну пятерку.

0: На седьмое место поднимаются Дэвид Гетта, Тедди Свимзи, Tones and I, The Gone Gone Gone.
1: Номер шесть.
0: И на шестую ступеньку спрыгнули BTS с хитом Swim.
2: Голосуйте на unistar.by. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
0: После всех этих взлетов и падений самое время перевести дух и добавить ярких красок нашим с вами выходным. Сделаем это в нашей гостевой рубрике «Флэшбэк», где по традиции слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом.
2: Флэшбэк. Флэшбэк.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
0: Давайте вновь вернемся в конец июля 25 года. И тогда, ровно год назад, сам Эд Sheeran.

0: Привет-привет и добро пожаловать на кульминацию нашего очередного июльского радиошоу. Еще 4 хита, и вы узнаете имя главного героя Юнистар ТОП-20.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Какая же песня сегодня будет объявлена лучшим хитом недели?
1: Номер 5.
2: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxon, and you're listening to our new single...
0: Пятый номер свежего чарта Vertigo от Evelyn Roxon. Только что парни потеряли бронзу прошлой недели.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений. И до минус 75% на серебро. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: По информации «Погода Бай», в Бресте и Гомеле сегодня ночью плюс 15, в Гродно – 16 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве ночью 14 тепла. В Минске сегодня ночью пасмурно и тоже 14 со знаком «плюс». В Бресте завтра днем солнечно и 27 тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Витебске завтра плюс 24, в Могилеве 25. В Минске завтра днем солнечно и 24 со знаком «плюс».
2: За хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юниста.

0: дальше мировой хит.
1: Партнер «Стоматология Стомика». А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
2: «Стоматология Стомика».

0: Уикенд свежих хитов.
1: Партнер компания Белтелеком.
2: Что делаешь?
3: В интернете летаю.
2: Ясно.
0: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
4: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжается. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Изор. Это хит от поп-иконы и легендарного нидерландского диджея о непредсказуемости любви. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: По информации «Погода.бай», в Бресте и Гомеле сегодня ночью плюс 15, в Гродно – 16 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве ночью 14 тепла. В Минске сегодня ночью пасмурно и тоже 14 со знаком «плюс». В Бресте завтра днем солнечно и 27 тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Витебске завтра плюс 24, в Могилеве 25. В Минске завтра днем солнечно и 24 со знаком «плюс».
2: За хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юниста.

0: А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Диавен.
0: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Уикенд свежих хитов.
1: В уикенде свежих хитов на Unistar Blossoms Meet Me in Love. Это романтическая песня о первой любви и свиданиях. Слушаем ее прямо сейчас на Unistar.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Unistar.

0: дальше мировой хит.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: По информации «Погода.бай» в Бресте и Гомеле сегодня ночью плюс 15, в Гродно – 16 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве ночью 14 тепла. В Минске сегодня ночью пасмурно и тоже 14 со знаком плюс. В Бресте завтра днем солнечно и 27 тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Витебске завтра плюс 24, в Могилеве 25. В Минске завтра днем солнечно и 24 со знаком плюс.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Уикенд свежих хитов нон-стоп на Юнистар.
1: Father, tell me.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Это Юнистар, это Уикенд свежих хитов. И это Flow, Lick It. Это хит от горячего женского трио о желании показать свою красоту в соцсетях. Слушаем на Юнистар прямо сейчас.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.
2: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: По информации «Погода.бай» в Бресте и Гомеле

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 2014. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

Non-Stop. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: По информации «Погода Бай», в Бресте и Гомеле сегодня ночью плюс 15, в Гродно – 16 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве ночью 14 тепла. В Минске сегодня ночью пасмурно и тоже 14 со знаком «плюс». В Бресте завтра днем солнечно и 27 тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Витебске завтра плюс 24, в Могилеве 25. В Минске завтра днем солнечно и 24 со знаком «плюс».
2: За хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи.

Топ. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: бонус-коду «Игра» при регистрации в фонд «Бэтбай». Собирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
1: Подробности на фонд «Бэтбай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.
0: Уикенд свежих хитов.
3: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Дипло и Эдриан Ньюэс. Two Step. Песня о пьянящих чувствах от дуэта легендарного продюсера и популярного блогера. Слушаем прямо сейчас в уикенде свежих хитов на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: По информации «Погода Бай», в Бресте и Гомеле сегодня ночью плюс 15, в Гродно – 16 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве ночью – плюс 4, в Витебске завтра – плюс 24, в Могилеве – 25. В Минске завтра днем солнечно и 24 со знаком «плюс».
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юниста.

нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
4: Юнистар Уикенд свежих хитов. И это Бенсон Бун, The Time of My Life. Это хит от главного открытия поп-сцены последних лет. О том, что все теряет смысл без любви. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете

По информации «Погода Бай» в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве плюс 25, в Витебске днем плюс 24. В Минске

0: слушаете
1: Радио Юнистар.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжается. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: от поп-икона и легендарного нидерландского диджея о непредсказуемости любви. Слушаем его прямо сейчас на Юниста.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: По информации «Погода Бай» в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве плюс 25, в Витебске днем плюс 24. В Минске сегодня днем обещают солнечную погоду и 24 тепла.
1: Хит за хитом.

0: Уикенд свежих хитов.
1: В уикенде свежих хитов на Unistar Blossoms Meet Me in Love. Это романтическая песня о первой любви и свиданиях. Слушаем ее прямо сейчас на Unistar.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Unistar.

0: По информации «Погода Баи» в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве плюс 25, в Витебске днем плюс 24. В Минске сегодня днем обещают солнечную погоду и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: По информации «Погода Баи» в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве плюс 25, в Витебске днем плюс 24. В Минске сегодня днем обещают солнечную погоду и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.